светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

Синис с композицией под названием «Покета Вас» прозвучала на волнах Радио Ки 7 часов и 3 минуты в городе Уральск. Приветствую всех, кто уже успел проснуться и настроиться на волну нашей радиостанции. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня на календаре 17 августа, понедельник. Как же быстро летит время. За окном прохладно, что-то около 15 градусов, может быть даже чуточку холоднее. Ну а в нашем эфире, как обычно, звучит музыка, которая поможет вам согреться и получить заряд бодрости, начать новый день с яркой улыбкой и хорошим настроением. Группа «Бандерас», «Томас Невергрин», «Ваша Маруся», группа «Киногерои», «Смэш Маус», «Шакира», «Зимфира», «Паш Панама», «Хэри Стайлз», «Маршмеллоу» и «Джонас Бразерс». Все эти артисты и музыканты ждут вас вот буквально уже за углом, и в течение ближайших 60 минут непременно прозвучат в нашем эфире. Всем отличного настроения, яркого солнца, которое должно быть вместе с нами весь сегодняшний день, согревать, радовать всех нас, ну и, конечно же, дарить на ощущение настоящего лета, которое, я напомню, несмотря на конец августа, все еще продолжается.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Вот так вот песню, которую уже достаточно много лет можно интересно причесать и представить в новом виде, чтобы она звучала на волнах радио ОК. 7 часов 21 минута в городе Уральск. Ну а сейчас, друзья, пару слов о погоде. К сожалению, прохладные ночи уже вовсю дают о себе знать. Прохладное дыхание осени ощущается, но тем не менее днем пока все еще тепло. Вот и сегодня синоптики обещают нам до плюс 29 градусов. А все благодаря солнышку, которое будет светить нам весь сегодняшний день. Облака, если и будут пролетать над нашими головами, то лишь в отдельные часы и в небольшом количестве. Осадков они с собой не принесут и не надо. Пусть остаток лета пройдет в теплоте, сухости, чтобы мы успели насладиться этим теплом, а уже осенью, так и быть, разрешим дождям идти поливать и делать все, что они захотят. Всем тепла и хорошего настроения. Движемся далее вместе с летней песней в исполнении группы Ума Турман.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Around the world.

вторую жизнь в довольно старую забытую мелодию. Rehab, Mafuz и Hyperman и Rainy с композицией под названием Belief прозвучали в нашем эфире. 7 часов 33 минуты в Уральске. Друзья, между прочим, сегодня празднуется один очень интересный международный праздник. Называется он День секонд-хенда. И наверняка многие из вас, просто даже услышав слово секонд-хенд, начнут брезгливо вертеть носом. Мол, фу, носить вещи после кого-то. Но на самом деле секонд-хенд — это не только про одежду. Понятие всеобъемлющее, обо всех вещах, бывших в употреблении. Вот, например, я почему-то уверен, что никто из вас не скажет «фу» в адрес какого-нибудь классического ретро-автомобиля «Маскл-кара» годов этак 80-х, какой-нибудь «Форд Мустанг» или там «Шевроле Импала», который, кроме всего прочего, еще и хорошо сохранился. Но на самом деле покупка и продажа вещей, бывших в употреблении, была благоприятна во всех отношениях. Ну вот смотрите, друзья, например... Продавец в ходе этой операции существенно экономит деньги, отдавая вещь за ее остаточную стоимость. А покупатель тоже экономит деньги, приобретая вещи гораздо дешевле рынка. Но больше всего в этой процедуре экономит, конечно же, природа, которой не приходится тратить свои ресурсы на изготовление все новых и новых вещей. Тем более, что старые, несмотря на почтенный возраст, еще могут очень и очень хорошо послужить. Например, в зажиточной Европе или Америке комиссионный магазин — вещь нередкая, и экономные люди всегда сдают ненужные и надоевшие вещи именно туда. Ну, либо устраивают дворовые распродажи. Для многих людей комиссионный магазин был и остается также местом, где можно приобрести редкие товары для пополнения коллекций. Например, вещи, привезенные из-за рубежа, достать которые в обычной торговой сети либо затруднительно, либо просто невозможно. Так что, друзья, берегите себя и вещи, которые есть у вас. Помните о том, что за них тоже можно выручить копеечку, продав людям, которые, возможно, в них нуждаются, даже если это символическая плата. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами. Впереди много-много хорошей музыки. Marshmello и Jonas Brothers с композицией Slow Motion ждет вас прямо сейчас.

7:38 в Уральске, друзья. Город наш постепенно просыпается. Люди, которые живут в нем, также начинают проявлять активность, в том числе и наши с вами слушатели. Почему я так уверенно говорю, спросите вы? А все потому, что ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 буквально только что пришла музыкальная заявка от нашего дорогого постоянного слушателя, которого зовут Александр, который тоже, как вы понимаете, уже не спит, а более того, желает поднять себе настроение весьма громкой композицией. Александр сегодня пожелал услышать трек под названием «Numb» в исполнении группы Linkin Park. Одна из достаточно громких песен и, можно сказать, визитная карточка группы. Еще с вокалом того самого Честера Беннингтона, которого, к сожалению, уже с нами нет. Но, тем не менее, песни эти, я уверен, будут звучать еще не один десяток лет, будоража умы и сердца огромной армии фанатов этой группы. Александр, спасибо вам огромное за заявку. Ну а прямо сейчас группа Linkin Park вместе с композицией «Numb» звучит для всех, кто уже успел проснуться.

Именно так называется песня, которая прозвучала в нашем эфире. Есть у нее еще и второе название «My Life Be Like». Исполняет ее Гриц и Тоби Мак. Уверен, многим из вас она хорошо знакома как саундтрек кинофраншиза «Форсаж». Не помню, какая точно часть, но там она определенно звучала. 7 часов 51 минута в городе Уральск. Ну что ж, друзья, финал очередного музыкального часа не заставил себя ждать, как и не заставила себя ждать очередная музыкальная заявка, которую на этот раз прислал наш дорогой постоянный слушатель, которого зовут Михаил. И, как выразился сам Михаил, он сказал: поставьте, пожалуйста, песню про улыбку. Ну вот, какие песни про улыбку вы знаете? Какие первые вам приходят в голову? Лично мне первая песня про улыбку пришла из мультфильма «Крошка енот». Та самая, где «От улыбки хмурый день светлей». Но Михаил решил пойти совсем по другому пути, по пути, по которому сегодня уже ходил Александр. Песню это исполняет группа «Нирвана», что уже само по себе много о чем говорит. Называется она «Smells Like Teen Spirit». Не спрашивайте меня, друзья, где в этой песне есть хоть слово про улыбку. Само название композиции можно перевести как «Аромат юности», наверное. Ну что ж, друзья, я уверен, что всем вам эта песня хорошо знакома, тем более, что не так давно, буквально на прошлой неделе, она уже попадала среди музыкальных заявок наших слушателей. Кажется, Дмитрий нам ее присылал. Ну и с удовольствием услышу с вами еще раз. Так что, друзья, ловите дзен, погружайтесь в нирвану, только не погружайтесь слишком глубоко, потому что еще не время с вами распрощаться. Впереди еще целых 2 часа общения. Так что жду вас здесь через несколько минут на частоте 106 FM. Всем оставаться на своих местах и слушать хорошую музыку.

песни на кассете. Именно так называется композиция в исполнении нашего с вами дорогого земляка Жасдаурена. Песня, относящая нас во времена, когда для того, чтобы услышать любимую песню, нельзя было просто достать из кармана смартфон, потому что его там просто не было. Не знали мы, что такое 5G и интернет в принципе, но, к счастью, технологии не стоят на месте, даря нам все больше возможностей, а вместе с ними и забот по их освоению. Доброе утро всем, кто уже успел проснуться и настроиться на волну нашего города. Вы слушаете Радио Окей, с вами Дмитрий Давыдов. На календаре все так же понедельник, 17 августа, а мы все так же продолжаем бороздить музыкальные просторы. Кельвин Харрис, 21 Pilots, Моя Мишель, Баста Раймс, Линкин Парк, Тима Белорусских, Зомб, Дензел, Робин Шульц и другие исполнители прозвучат для вас уже совсем скоро. А я напомню вам номер нашей студии 8-771-202-1006, который, несмотря ни на что, продолжает работать специально для вас. Вы, друзья, можете присылать свои сообщения через мессенджер WhatsApp, ваши музыкальные заявки. Ну и, конечно же, приветы и поздравления в адрес ваших родных и близких. Все это доступно исключительно для тех, кто настроен на нашу волну. Так что, друзья, желаю всем отличного настроения, классного начала дня. Солнышко поднимается, скоро начнет нас согревать. Да, в принципе, уже, я смотрю, температура понемногу начинает град за градусом подниматься. Уверен, что ближе к обеду все мы уже будем даже тенечек искать для того, чтобы где-нибудь немного охладиться. Ну а прямо сейчас композиция под названием «Desire» в исполнении Кельвина Харриса и Сэма Смита звучит специально для вас.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Направление прозвучало на волнах Радио Кей. 8 часов 21 минута уральский. Кстати, друзья, глядя за окно на дерево сирени, которое находится вот буквально в прямой видимости от меня, могу отметить, что никакого ветра в нашем городе прямо сейчас нету. Ну, во всяком случае, листья на дереве не шевелятся, а значит, это практически абсолютный штиль. Ну что, друзья, забавная история произошла буквально недавно, далеко-далеко за пределами нашей страны. Буквально на днях 200 человек собрались в городе под названием Седона, который находится в штате Аризона, в США, на весьма необычное мероприятие. Организатором выступил местный житель, а заодно и самопровозглашенный галактический посол, как так он себя называет. Зовут его Исмаэль Перес. Он объявил, что участники попытаются вызвать НЛО и установить контакт с внеземными существами. Вот только, как всегда, все пошло не по плану. И нет, не по сценарию американских боевиков, к сожалению. Организаторы в последний момент просто взяли и объявили о смене места проведения, после чего вся вот эта толпа желающих связаться с пришельцами начала перемещаться, причем перемещение это проходило через местное частное поле для гольфа. Хозяева поля, конечно же, были не в восторге от того, что вот такая вот толпа в 200 человек просто пришла и начала топтать траву, да и взяла и вызвала полицию. Неизвестно, какими последствиями обернулась для собравшихся встреча с представителями власти, но все явно были разочарованы тем, что познакомились не с гостями с других планет, а с хорошо знакомыми им земными полицейскими. Насколько же изобретательны люди, которые хотят поживиться наличными в чужом кармане? Какие только фантастические истории не придумывают, вот даже инопланетян сюда приплели. Всем, кто с нами, желаю держать ухо востро, тем более, что уже совсем скоро состоится очередной тур нашей легендарной игры под названием Керамире. Очередную музыкальную загадку я для вас уже приготовил. Ну и буквально несколько минут остается для того, чтобы мне успеть все расставить аккуратно в плейлист, подключить все необходимые провода к телефону и уже в ближайшие минуты выяснить, кто же у нас самый главный знаток музыки в нашем городе. Оставайтесь на волне нашего города, скоро обязательно продолжим.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8.32 в Уральске. Ну что, друзья, как и обещал, пришло время очередного тура нашей любимой игры под названием «Керамеры». Игры, в которой мы ежедневно загадываем вам самые каверзные музыкальные загадки. А вы, друзья, все пытаетесь их разгадать. И надо сказать, что попытки ваши весьма и весьма успешны. Я напомню правила нашей игры. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент одной, ну так скажем, достаточно популярной композиции, которую я для вас приготовил. Прозвучит он, разумеется, как и всегда, в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша же задача, друзья, очень и очень проста. Вам нужно угадать песню. Именно название песни меня интересует, в отличие от моей коллеги Елены Левитан, которая может принять правильный ответ исключительно по названию группы либо исполнителя. Нет, друзья, так не интересно, потому что, ну, исполнителя вы, я уверен, угадаете довольно быстро по его характерной манере пения, по характерному тембру. А вот разгадаете ли вы песню, это уже большой вопрос. Кстати, если само название песни вам неизвестно, вы всегда можете напеть какие-то характерные слова или строчки, которые в этой песне звучат, и это тоже сойдет за правильный ответ. Задачка сегодня, ну, с одной стороны, простая, с другой непростая, потому что, ну, гадать в нашем случае дело неблагодарное. Иногда бывает так, что загадываю песню, в которой я уверен, что, ну, вот эту-то точно никто не разгадает, и буквально через несколько секунд раздается звонок, а бывает, что все происходит с точностью да наоборот. Кстати, по поводу звонка, друзья, как только песня вам станет известна, сразу звоните по номеру нашей студии 8-771-202-1006. Крайне желательно звонить не через WhatsApp, а прямо через мобильную связь. Так и только так я смогу гарантировать то, что звонок ваш дойдет, и я смогу его принять. Ну что же, правила озвучены, все достаточно просто. Я надеюсь, вы подготовились. Кому необходимо было остановиться на обочине, остановились. Кто тянулся к ручке приемника, дотянулся к ней успешно, без всяких травм и повреждений. Давайте, наконец-то, слушать музыкальную загадку. И я надеюсь, что песню сегодня кто-нибудь доразгадает.

0: Вот музыкальный фрагмент прозвучал. Вначале, конечно, было ничего не понятно, но вот ближе к концу, когда стало слышно вокал исполнителя, мне кажется, все стало на свои места, и я жду звонка от вас, друзья, по номеру 8-771-202-1006, если, конечно, эта песня вам известна. Открою на всякий случай еще и WhatsApp, потому что наши слушатели весьма хитро иногда поступают и боятся позвонить, ошибиться, и вместо этого сначала пишут сообщение. Но кто-то смелый нашелся, давайте выясним, кто же у нас на связи. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, представьте, пожалуйста, а то мы номера все потеряли.
1: Ага, Асхат меня зовут.
0: Асхат, очень приятно. Как ваши дела, где находитесь?
1: Все отлично, едем на работу.
0: На работу едете? А где вы работаете, если не секрет?
1: В городе.
0: В городе?
1: Да.
0: Ну, очень расплывчато, конечно, но тем не менее, ваш ответ...
1: Медицина.
0: Да-да.
1: Медицина.
0: Медицина. Ваш ответ принимается. Ну что ж, Асхат, а примем ли мы ответ по поводу музыкальной загадки? Это пока еще непонятно. Давайте попробуем разгадать песню. Что только что прозвучало?
1: Думаем, Брейншторм.
0: Брейншторм, абсолютно верно. А песня какая? Абсолютно точный, верный и исчерпывающий ответ с вашей стороны прозвучал, Асхат. Скажите, пожалуйста, а вы к нам давно дозванивались в последний раз?
1: Первый раз.
0: Первый раз? Вообще никогда не дозванивались?
1: Никогда.
0: А почему так происходило? Вы слушали-слушали и не могли угадать или что?
1: Ну, разные причины.
0: Разные причины. Но, тем не менее, я рад вас слышать, рад, что новое имя прозвучало в нашем эфире. И, конечно же, номер я ваш зафиксирую для того, чтобы впредь знать, когда же вы будете дозваниваться. Ну, а сейчас, Асхат, знаете ли вы, что есть у нас такая традиция передавать приветы и поздравления?
1: Ну, всем хорошего дня.
0: И все, вот так вот коротко.
1: Конечно.
0: Ну что же, вам хорошего дня, спасибо за звонок. Желаю вам, чтобы ветер дул в правильном направлении, чтобы пленка никогда не заканчивалась, и день сегодня принес много приятных событий.
1: Спасибо большое.
0: Вот так вот и разгадали песню. Были у меня небольшие сомнения о том, а получится ли, потому что песня, ну, конечно, в узких кругах она достаточно популярна, но вот в широких уже не столь популярна, но тем не менее, вот Асхат абсолютно точно, верно и исчерпывающе назвал. И название песни, и название исполнителя. Достаточно интересные слова в ней поются. Так что, друзья, делайте приемники погромче. Специально для вас прямо сейчас группа Brainstorm с песней «Ветер» звучит на волнах радио. Окей.

Композиция в исполнении Альваро де Луна. 8 часов 49 минут в городе Уральске. Еще один музыкальный час подходит к своему завершению. Но, друзья, не время прощаться. Тем более, что ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 пришла еще одна музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя, которого зовут Дмитрий, и который, конечно же, отличается своими музыкальными предпочтениями. Хотя сегодня, друзья, все композиции, которые у меня заказали, были достаточно тяжелы музыкально. Песню, которую заказал Дмитрий, носит достаточно интригующее название «Blonde, Bad and Beautiful», то есть белокурая, плохая,

И очень красивая. Исполняет ее коллектив, который называется Airburn. Честно скажу вам, друзья, для меня эта композиция будет настоящим открытием. Я ее, конечно же, прокликал, пролистал, что называется, но от начала до конца не слышал, как мне кажется, никогда. Так что, друзья, будем знакомиться вместе с этой композицией. Кто знает, возможно, услышав ее раз, мы будем напевать ее весь грядущий день. Окажется, она вот такой вот вирусной, западающей в память надолго. Ну, а даже если нет, тем не менее, в копилочку своих музыкальных знаний я ее непременно добавлю. А на этом я с вами, разумеется, не прощаюсь. Впереди еще много хорошей музыки. Оставайтесь на волне нашего города. Продолжим мы уже совсем скоро, буквально через несколько минут.

музыкантов из Австрии, подаривших нам композицию под уютным названием Home. 9:04 на часах нашей студии, за окном уже целых 17 градусов тепла, хотя лично я считаю, что настоящее тепло начинается градусов так с 30. Доброе утро всем, кто все еще с нами, кто не спит, а настроен на волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. Напомню вам, что сегодня понедельник, 17 августа, ну и, конечно же, озвучу имена исполнителей, чьи песни прозвучат для вас уже в ближайший музыкальный час. Crazy Town, Набу, Рампасо, LJ, Григорий Лепс, Лолита, Алан Уолкер, Мот, Дима Билан и Мари Краймери, а также Shapeshifter. Все это ждет вас впереди. Ну и, конечно же, номер нашей студии, друзья, как же без него. 8-771-202-1006. Это номер, на который вы все еще можете отправлять свои сообщения через мессенджер WhatsApp прямо ко мне в студию. Ваши музыкальные заявки, которые я стараюсь исполнять как можно скорее. Ну и, конечно же, приветы и поздравления, для которых отведено отдельное время. Ровно в 9:30 все теплые пожелания, которые вы успеете прислать ко мне в студию, непременно прозвучат в нашем эфире. Желаю всем классного настроения, тем более, что солнышко уже высоко, за окном становится все теплее, и даже те, кто сегодня с утра успел замерзнуть, я уверен, скоро могут отогреться под светом пока еще летнего солнца, которое хоть и несколько сдает свои позиции, но тем не менее все еще продолжает всех нас согревать.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Рампасо с композицией «Игнис» прозвучал в нашем эфире 9 часов и 20 минут в Уральске. Друзья, все мы еще с детства привыкли находить себе друзей по интересам. И, становясь взрослее, мы продолжаем эту добрую традицию. Именно так появляются различные клубы и сообщества по интересам. Например, клубы любителей рыбной ловли, сообщества водителей автомобилей той или иной марки, различные субкультуры и прочие группы людей. И жительница США по имени Робин Ериан пошла проторенным путем и организовала необычное сообщество недалеко от города Даллас в США. Дело в том, что 71-летняя Ерен сдает жилье, причем сдает его только женщинам. Свой проект она назвала The Bird's Nest, что в переводе с английского означает «птичье гнездо». Это небольшая деревушка, в которой живут только женщины. Сейчас там проживает всего 12 человек, причем самый младший из обитательниц целых 52 года. Большинство из женщин одиноки, разведены или вовсе вдовы. Аренда в деревне обходится в $450 в месяц. Это примерно 208 тысяч тенге. По нашим деньгам, конечно, суммы весьма ощутимые, но по среднеамериканским очень и очень даже демократичные. Сама пенсионерка вложила в проект около $150 тысяч. Это примерно 70 миллионов тенге. Основная часть средств ушла на прокладку септика, электричество, воды, выравнивание участка и прокладку дороги. По словам Ериан, места в The Bird's Nest почти не освобождаются. Прошлым летом, когда появилось одно свободное место, им тут же заинтересовалось сразу около 500 человек. Кандидаток на места обитания отбирают очень строго. Нужно лично познакомиться с владелицей и всеми жительницами данного участка. «Мы вместе выбираем новых участниц, поэтому здесь живут только хорошие люди», — заявила хозяйка. Женщины вместе готовят, ужинают на общей уличной кухне, помогают друг другу с поездками к врачу, присматривают за собаками и даже учатся работать с инструментами на мастер-классах. Не знаю, как вам, друзья, а мне вся вот эта вот компания напомнила одно замечательное реалити-шоу, которое лет так, наверное, 10 назад, а может быть даже и больше, очень активно транслировалось по телевидению. Называлось оно, как вы, наверное, все помните, «Дом-2». Там тоже было 12 клевых людей, которые жили под одной большой крышей очень дружно. Ну, конечно же, нет. Там были постоянные склоки, сплетни, вот это вот все шевелилось. Там настоящий змеюшник, в общем-то, происходил. Мне кажется, что если собрать 12 пожилых, одиноких женщин, многие из которых еще и пережили своих мужей, то дружелюбную эту атмосферу, несмотря на ежедневные вот эти вот улыбки, назвать будет весьма и весьма сложно. Было бы интересно заглянуть во все вот это происходящее хотя бы одним глазком. Мне кажется, что Ерен скоро начнет монетизировать этот процесс и действительно поставит камеры в своем жилище и будет очень активно транслировать все это как-нибудь через интернет и соберет немалое количество поклонников. Поживем, увидим. Если услышим о том, что такое шоу действительно запустилось, я с удовольствием послежу за ним хотя бы пару деньков. Ну а нашу музыкальную программу продолжает композиция по названием «Golden». Исполняет его такое количество музыкантов с невероятно сложными именами, что произнести я их просто не возьму. Единственное знакомое слово, которое я вижу в названии этих исполнителей, это «K-pop». Так что, друзья, в эфире радио «K-pop» с песней «Golden». А что же за песня скрывается за всем этим, мы с вами сейчас узнаем.

0: сегодня молодец.
1: 9:33 в Уральске, друзья. Вот так вот с небольшой задержкой стартует сегодня наша постоянная рубрика «Привет и поздравления. Кто сегодня молодец?» Но поверьте, друзья, на то есть веская причина, о которой я расскажу чуть позже. Ну а первое сообщение, которое мне хочется озвучить, прислала Дарига. От всей души хочу поздравить своего брата Ержана с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья и семейного счастья, чтобы проблемы на работе решались без особых сложностей. Пусть все твои задумки легко сбываются, а удача всегда будет на твоей стороне. Надежда хочет передать привет своей дорогой подруге и коллеге Оксане. Ксюш, ты сегодня забилась в самый угол и совсем грустно сидишь. Не зацикливайся на мелких неприятностях. Рабочий день скоро закончится. Улыбнись. Вечером пойдем с тобой гулять и пить кофе. Я угощаю, пишет Надежда. Эльмира и Данияр пишут нам. Привет, Радио Окей. Хотим от всей души поздравить нашего дедушку Мурата с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 75 лет. Дедушка, ты у нас самый главный, мудрый и позитивный человек в семье, несмотря на твои почтенные годы. Желаем тебе крепкого здоровья, отличного настроения и чтобы каждый новый день начинался со все более грандиозных планов. Привет, Радио Окей. Передаем привет нашему системному администратору Максу. Макс, у нас в отделе снова отвалился сетевой принтер, а тебя все еще нет на работе. Загляни, как только будешь в офисе. Твоя любимая бухгалтерия. Ну, тут хочется песенку спеть. Пусть Макс нас услышит, пусть Макс к нам придет. И еще одно сообщение, из которого, в общем-то, и возникла вся задержка с нашей рубрикой, но, тем не менее, прислал ее наш постоянный слушатель, которого зовут Александр. В этот замечательный летний денек наш слушатель Александр хочет поздравить своего Досика, Кражанова Талгата, с днем рождения. Здоровья тебе, Дос, ты красавчик, продолжай и дальше достигать своих целей, которые ставишь перед собой. И если можно, поставьте, пожалуйста, песню для всех, кто газует, в хорошем смысле этого слова. Юлия Зиверт с композицией «Газ» прозвучит для всех, кто настроен на нашу волну далее. Но прежде чем мне хочется поздравить с днем рождения сотрудников нашей компании акционерного общества «Талаб», которые сегодня, в этот самый день, 17 августа, празднуют свой день рождения. Сегодня среди наших именинников есть воспитатель дошкольного мини-центра нашей компании Вакилова Аида Ерлановна. Аида Ерлановна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам, ну, конечно же, огромного количества улыбок, теплых слов, пожеланий в ваш адрес, которые сегодня непременно прозвучат, как от числа ваших воспитанников, так и от числа, из числа ваших родственников, коллег. Удачи вам, классного настроения и настоящего праздника в этот прекрасный летний день. Еще один именинник у нас сегодня — это специалист службы безопасности Дусикенов Пангали Кайржанович. Пангали Кайржанович, вас также поздравляю с днем рождения. Желаю вам исполнения всех ваших заветных желаний. Удачи в работе, хорошего настроения, и пусть сегодняшний день принесет вам много-много приятных новостей. Ну а прямо сейчас специально для Кражанова Талгата от нашего постоянного слушателя Александра звучит композиция, которая называется «Газ». Исполняет ее, напомню, Юлия Зиверт. Для всех, кто газует прямо сейчас, чтобы это на самом деле не значило, песня достаточно забавная, интересная, ну и, конечно же, способная поднять настроение. Пусть даже сегодня и не такой хмурый день, а очень даже солнечный, но тем не менее, наверняка, как вот наша постоянная слушательница, не постоянная, наша переменная слушательница Надежда писала о том, что у нее вот подруга загрустила. Я надеюсь, с вами такого сегодня не происходит. И все вы находитесь в отличном расположении духа, готовы провести эту неделю с удовольствием, сделать множество разных дел и завершить ее тоже на положительной ноте.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Отчество забыл. Григорий Викторович Лепсперидзе на волнах радио Кейс с песней «Не троньте душу грязными руками». 9 часов 51 минута в городе Уральск, друзья. Ну что же, пришло время подводить итоги нашего музыкального утра и рассказать вам о тех событиях, которыми богат наш сегодняшний день, 17 августа. Событий, надо сказать, превеликое множество, и одно из них — это открытие процесса фотосинтеза. Ну, об этом процессе наверняка многие из вас знают еще со времен школьной скамьи. Случилось это аж в 1771 году, ну и с тех самых пор вот люди знают, что растения умеют питаться буквально солнечным светом, производить в процессе фотосинтеза для себя питательные вещества. Забавный случай случился в 1896 году, ровно 130 лет назад. 44-летняя Бриджит Дрисколл стала первой в истории жертвой наезда автомобиля, водитель, стаж которого был всего 3 недели, катал собственную девушку, причем делал это на довольно большой скорости и, разговаривая с пассажиркой, попросту не заметил пешехода на дороге. Суд постановил, что Дрисколл стала жертвой вот этого происшествия по собственной неосторожности, а водитель автомобиля полностью был оправдан. Вот такие вот времена были ровно 130 лет назад, что не надо было ходить по дорогам, а наедут на тебя, еще сам виноват будешь. В 1970 году состоялся запуск аппарата «Венера-7», который произошел с нашего с вами космодрома Байконур. Аппарат «Венера-7» в первом в мире успешно передал данные с поверхности Венеры, планеты такой, что, конечно же, было настоящим событием в те времена. Ну и очень приятно, что так как запуск произошел с космодрома Байконур, все мы так или иначе имеем хоть небольшую, но причастность к этому замечательному событию. В 2010 году город Астана подал заявку на право проведения международной выставки «Экспо». И, как вы знаете, успешно ее получил. В 2017 году эта выставка состоялась, и огромное количество людей со всего мира приехало в столицу нашей страны для того, чтобы в этой выставке поучаствовать, ну и просто понаблюдать за ней. В 1601 году родился Пьер Ферма, французский математик, создатель аналитической геометрии, а также теории чисел. Также в этот день, в 1935 году, родился Олег Табаков, советский и российский актер театра и кино. Режиссер, театропедагог, обладатель огромного количества наград. Самая известная роль с его участием — это, пожалуй, роль Людовика XIII в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Кстати, Олег Табаков за съемков в этом фильме получил гонорар аж в размере 800 рублей. Мне, честно говоря, достаточно сложно оценить, насколько эта сумма была весомой в те самые страдавние времена, попросту потому, что я тогда не жил. Но для сравнения могу вам сказать, что Михаил Боярский, исполнявший, ну, пожалуй, главную роль в этом фильме, получил 3225 рублей, что ровно в 4 раза больше, чем Олег Табаков. В 1942 году родился Муслим Магомаев, советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец, народный артист Советского Союза. Также сегодня свой день рождения празднует актер Роберт Де Ниро. Ему сегодня исполнилось 83 года. Пожалуй, самую главную роль, которую я могу отметить у Роберта Де Ниро, это фильм «Знакомство с факерами», хотя огромное количество фильмов есть с его участием. И также хочу сказать, что несмотря на свой почтенный возраст, в 83 года Роберт Де Ниро продолжает активно сниматься в кино. Вот, например, в 2026 году вышел художественный фильм «Человек дождя», где он сыграл главную роль. Также день рождения сегодня празднует Шон Пен, еще один американский актер и режиссер. Родился он в 1960 году. «Путь Карлито», «Состояние исступления», «Таинственная река» — все это его шедевры. Обладатель премии «Оскар» 2003-2008 года, «Золотой глобус», а также других не менее почетных кинонаград. Вот такие вот события окружают наш сегодняшний день, 17 августа. Уверен, вы в этом списке могли найти что-то приятное для себя. Ну, а если нет, то, друзья, сами творите историю, делайте вещи, о которых мы будем вспоминать ровно через год здесь, в эфире Радио Окей. Желаю всем, кто был с нами, отличного настроения, провести этот день с улыбкой, с позитивом, несмотря на то, что понедельник. Понедельник, как известно, день тяжелый, все мы раскачиваемся, как-то пытаемся найти в себе силы, настроение для того, чтобы влиться в рабочие будни. Но, тем не менее, уже ближе к обеду, я надеюсь, вы расскажете всем коллегам о тех событиях, которые случились с вами за прошедшие выходные, поделитесь всеми впечатлениями, ну и наконец-то сядете за свои рабочие столы для того, чтобы полностью погрузиться в рабочий процесс и с огромным количеством сил разгребать дела, которые будут на вас сваливаться.
На этом я бы, пожалуй, прощаюсь с вами. Лолита с песней «На Титанике» прозвучит в финале этого музыкального часа. Ну а с вами мы услышимся уже завтра в это же время, ровно в 7.00 на волнах Радио Окей. Всем до завтра, друзья. Всем пока. Нет, не надо.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист, у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ. Радио ОКИ.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. В Казахстане появятся две новые государственные награды. Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение включить в перечень государственных наград медаль Шамшек Алдаяков и почетное звание «Заслуженный художник Казахстана». Как сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров, новые награды будут вручать гражданам, внесшим значительный вклад в развитие национальной культуры, в том числе музыки и изобретательного искусства. Инициатива направлена на поддержку культуры и искусства. Казахстанцы смогут официально работать в Южной Корее. Казахстан присоединился к корейской системе привлечения иностранной рабочей силы Employment Permit System. В числе стран-участников системы также филиппинцы, Монголия, Вьетнам, Узбекистан, Кыргызстан и другие государства. Ожидается, что привлечение казахстанских работников в Южную Корею начнется с 2028 года. До этого правительствам двух стран предстоит подписать меморандум о взаимоотношениях и провести ряд организационных мероприятий, в том числе открыть центр для тестирования по корейскому языку. В Западно-Казахстанской области из-за незаконного оборота изъято более 100 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщили в Департаменте экономических расследований. В ходе расследования установлено, что житель Уральска незаконно поставлял и продавал табачную продукцию без акцизных марок и обязательной цифровой маркировки. Товар хранился в жилых помещениях и готовился к продаже. Общая стоимость изъятых сигарет составила около 100 миллионов тенге. Из-за незаконного оборота в бюджет не поступило около 40 миллионов тенге акцизных платежей. Суд признал жителя Уральска виновным, однако дело было прекращено в связи с принятием акта амнистии, объявленного по случаю принятия новой конституции. В Жамбылской области за счет сэкономленных средств бетонируют 14 каналов. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации. В рамках совместного проекта с Евразийским банком реконструкции и развития проводится реконструкция каналов общей протяженностью около 86 километров. Сейчас строительные работы ведутся примерно на 80 километрах. По данным ведомства, в 2019 и 2025 годах в области завершили 46 проектов, в рамках которых реконструировали более 530 километров каналов. В этом году планируется завершить еще 5 проектов. В Северо-Казахстанской области в этом году показатель заболеваемости туберкулезом снизился на 19%. С начала года флюорографическое обследование прошли около 74 тысяч человек. Заболевания выявили более чем у 50 человек. В группе высокого риска обследовали около 30 тысяч человек. Туберкулез выявили почти у 15 из них. Продолжается профилактическая работа. Среди детей в этом году пробу манту привели более чем 14 тысяч детей. Около 4,5 тысяч детей, которым потребовалось дополнительное обследование, прошли диастин-тест. Сейчас 18% пациентов с туберкулезом в области получают лечение амбулаторно. Это были все новости к этому часу.

наше хрупкое мгновение и судьбе зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Учим казахский язык легко.
1: Мінез – характер. Белсенді – активный. Енжар – пассивный. Сыпайы – вежливый. Көңілсіз – скучный. Жомарт – добрый. Белсенді – оқушы. Активный – ученик. Белсенді – активный. Оқушы – ученик. Белсенді – оқушы. Жомарт адам – добрый человек. Жомарт – добрый. Адам – человек. Жомарт адам.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКИ. Поставь дела на паузу.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Команда АО «Талап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 500795.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный дом» выявили около 300 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Во время акции 1379 гражданам оказали правовую, психологическую, медицинскую и социальную помощь. Из них 42 человека временно разместили в кризисных центрах, еще 37 в центрах поддержки семьи. Основная цель мероприятия – профилактика насилия, защита граждан и своевременное оказание помощи семьям, оказавшимся в сложной ситуации. В Казахстане начался прием заявок на новый сезон программы «Текорда», направленный на подготовку IT-специалистов. Участвовать в программе могут граждане Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет. Участники получают ваучеры на обучение в аккредитованных IT-школах. Их размер составляет до 500 тысяч тенге для очного обучения и до 400 тысяч тенге для онлайн или гибридного формата. Обучение проводится по востребованным направлениям: искусственный интеллект, кибербезопасность, программирование, анализ данных, UI, UX, дизайн и другим специальностям. За годы реализации программы обучение прошли более 12 тысяч казахстанцев, около 90% выпускников трудоустроились. Заявки принимаются до 7 сентября. В Астане средства, возвращенные государству, направляют на социальные проекты, необходимые жителям. Один из них – реконструкция стадиона имени Кожемукана Мулайтпасова. Стадион полностью обновили и превратили в современный спортивный комплекс. Теперь здесь можно проводить спортивные соревнования, тренировки и массовые мероприятия. Проект реализован за счет средств, возвращенных государству по поручению главы государства. Напомним, сейчас всего в Астане реализуются 3 таких социальных проекта общей стоимостью более 57 миллиардов тенге. Их реализацию контролирует городская прокуратура. Также в Казахстане задолженность по алиментам превысила 18 миллиардов тенге. С 25 августа в стране вводится новый порядок выплаты алиментов. Теперь алиментные средства будут переводиться только на специальный банковский счет. Для этого получателям необходимо открыть специальный счет в банке второго уровня и предоставить его реквизиты судебному исполнителю. По данным Министерства юстиции, банки не смогут использовать средства со специального счета для погашения задолженности. Это позволит обеспечить использование алиментов исключительно на нужды ребенка и нетрудоспособного человека. Министерство напоминает, что отсутствие специального счета не освобождает плательщика от обязанности выплачивать алименты. В Алматинской области растет интерес туристов к Кульсайским озерам. В этом году национальный парк посетили около 330 тысяч человек. До конца года ожидается, что их число достигнет 600 тысяч. Примерно каждый третий посетитель – иностранный турист. Увеличилось число гостей из Индии, стран Персидского залива и Европы. Одно из популярных направлений озера Каенде. В этом году планируется завершить ремонт дороги к озеру. На проект выделено около 2,5 миллиардов тенге. Сейчас на территории национального парка действуют 9 туристических маршрутов. Продолжается и работа по сохранению природы. Ежегодно здесь высаживают более 95 тысяч саженцев ели. Сборная команда «Орлан» департамента полиции Западно-Казахстанской области завоевала кубок начальника пограничной службы КНБ по волейболу. Соревнования были организованы среди сотрудников силовых структур в честь Дня образования пограничной службы. В них приняли участие 6 команд, которые боролись за призовые места. В итоге команда департамента полиции ЗКО одержала победу над соперниками и заняла первое место. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скераймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
3: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
4: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане увеличилось число коллективных договоров между работодателем и сотрудниками. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 августа в стране оцифровано 19 683 коллективных договора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество выросло более чем на 11 тысяч. По словам специалистов, коллективные договоры помогают регулировать трудовые отношения, решать вопросы оплаты труда, безопасности и социальной поддержки работников. Цифровизация документов упрощает контроль за выполнением обязательств и способствует предупреждению трудовых споров. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 22 природных пожара и случаев возгорания. Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов 17 из них удалось ликвидировать. Сейчас в Восточно-Казахстанской, Абайской, Ахмолинской и Карагандинских областях под контролем находится 13 природных пожаров и очагов возгорания. К их тушению привлечено около 1300 человек и более 240 единиц техники. По словам специалистов, тушение осложняется сложным рельефом местности, высокой температурой воздуха и сильным ветром. Спасатели контролируют ситуацию с помощью дронов и воздушных судов. Основная задача – не допустить распространения огня на населенные пункты, жилые дома и хозяйственные объекты. В Уральске полицейские выявили факт незаконного хранения крупной партии алкоголя. В одном из автомобилей обнаружили 83 бутылки общей емкостью около 400 литров. Среди изъятой продукции 75-литровых, 1-литровая и 12 полулитровых бутылок. Алкоголь изъяли, а собранные материалы направлены в уполномоченные органы для принятия процессуального решения. В американском штате Индиана из-за проливных дождей и рекордного наводнения погибли как минимум 7 человек. Среди погибших 4-летний ребенок. Из-за дождей реки вышли из берегов, затоплены сотни домов. В Индианаполисе спасатели провели 56 операций. В некоторых районах выпало более 280 миллиметров осадков. Во время стихии около 130 тысяч потребителей остались без электричества. Сейчас уровень воды начался снижаться, однако власти призывают жителей соблюдать осторожность. Президент США Дональд Трамп одобрил предоставление Индиане федеральной чрезвычайной помощи. Во Франции пострадавшим от кибератаки на налоговую службу сегодня начнут направлять уведомления. Атака затронула около 680 тысяч пользователей, включая физических лиц и компаний. Злоумышленники получили доступ к таким данным, как налогооблагаемый доход, налоговая ставка, название компании и их идентификационные номера. При этом эта информация не позволяет получить доступ к защищенным личным кабинетам пользователей. Несанкционированный доступ произошел в июне и в июле 2026 года. Парижская прокуратура начала расследование, которое поручено подразделению по борьбе с киберпреступностью. Французские власти планируют усилить защиту государственной информационной системы. На эти цели уже выделено около 200 миллионов евро. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Учим казахский язык легко.
6: Сырт келбет, внешность, ерекше белгілері, особые приметы. Сақал, борода, мұрт, усы, мұрын, нос, таңқы мұрын, курносый, құс мұрын, орлиный нос, қыр мұрын, прямой нос, сақалды ер адам, бородатый мужчина, сақалды бородатый ер адам, мужчина. Сақалды ер адам. Таңқы мұрын қыз. Курносая девочка. Таңқы мұрын. Курносая қыз. Девочка. Таңқы мұрын қыз.
4: Учим казахский язык

0: жақты бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: звезде.
1: Знай, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтырмен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Ходьба в быстром темпе на расстоянии 5 километров сжигает почти столько же калорий, что и бег на такое же расстояние.
0: Между прочим. Радио «Окей». Места нет для грусти.
2: Окей. 106.5.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Учим казахский язык легко.
3: Мінез, характер, белсенді, активный, енжар, пассивный, сыпая, вежливый, кунгльсис, скучный, жомарт, добрый, бельсенде, окуша, активный ученик, бельсенде, активный, окуша, ученик. Белсенді оқушы. Жомарт адам. Добрый человек. Жомарт. Добрый. Адам. Человек. Жомарт адам.
2: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Единственная часть тела, которая не снабжается кислородом, это роговица глаза. Она получает кислород прямо из воздуха.
0: Между прочим.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: 106.5.
3: Радиорубка.
4: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
3: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио «Окей». 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Окей. Радио ОК.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей, окей, окей».
5: Радио «Окей» на частоте.

спущен на землю, и раненый в сердце мечтаешь стать целью. Но эта уловка всем битым знакома. В любви без страховки живут миллионы.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: till you come. Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКИ.
5: Радио ОКИ на чистоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

На ковре из желтых листьев платьице простом, из подаренного ветром крепдешина. Танцевала в подворотне осень вальс, бастон отлетал теплый день и хрипло пел саксофон.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.